В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 2 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Число переживших атомные бомбардировки Японии снизилось примерно до 91 тысячи человек. Двое граждан Японии, по сообщениям арестованных в Китае, возможно, имели отношение к редкоземельным элементам. Япония пообещала продолжать поддержку Украины и санкции против России. А сейчас обо всем подробнее. По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, в текущем году число переживших атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки снизилось до немногим более 91 тысячи. Ежегодно министерство подсчитывает численность и другие данные о тех, кого называют хибакуся, живущих в Японии лицах, подвергшихся воздействию радиации в результате атомных бомбардировок в августе 1945 года. Как сообщило министерство, по состоянию на конец марта в стране насчитывалось 91 105 хибакуся, на 8 025 человек меньше, чем годом ранее. Средний возраст этих людей составил более 86,5 лет. По мере того, как хибакуся стареют, задача по передаче следующим поколениям памяти о бомбардировках и продвижению к ликвидации ядерного оружия становится все более трудной. По сообщениям, двое граждан Японии, задержанных в мае в городе Далянь на северо-востоке Китая, были арестованы китайскими властями. Осведомленный об этом источник сообщил, что к среде оба были официально арестованы. В мае они были задержаны по отдельности в городе провинции Ляонин таможенными органами Китая по подозрению в контрабанде товаров, запрещенных к ввозу или вывозу. По имеющимся данным, арестованные связаны с японской электронной промышленностью и подозреваются в причастности к экспорту магнитов, содержащих редкоземельные элементы. На фоне ухудшившихся двусторонних отношений правительство Китая с января усилило экспортные ограничения в отношении Японии на так называемые товары двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, включая редкоземельные элементы. Некоторые японские компании, работающие в Китае, заявляют, что испытывают трудности с обеспечением материалами даже для гражданских целей. Экспорт магнитов, содержащих редкоземельные элементы, в Японию сокращается. Правительство Китая заявило, что двое указанных граждан Японии были задержаны по подозрению в нарушении китайских законов, но не предоставило подробностей. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу изложил своему украинскому коллеге позицию по непоколебимой и последовательной поддержке Украины. Мотеги сказал Андрею Сибиге, прибывшему с визитом в Токио, что Япония продолжит поддерживать Киев и сохранять санкции против России с целью достижения

обеспечения справедливого и постоянного мира в Украине. Министры встретились в среду вечером в Токио в доме для гостей Иикура для переговоров и рабочего ужина. Встреча продолжалась около 2 часов. Говоря о российском вторжении в Украину, Мотеги заявил, что Япония не потерпит никаких односторонних попыток силой изменить статус-кво. Он выразил готовность продолжать оказывать поддержку восстановлению и реконструкции в Украине совместными усилиями государства и частного сектора. Мотеги сказал, что Япония предоставит через ЮНЕСКО помощь для восстановления Киево-Печерской лавры, объекта всемирного наследия, пострадавшего в результате российских ударов. Далее министры подписали и обменялись нотами о проекте грантовой помощи для подготовки молодых госслужащих. На совместной пресс-конференции Мотеги заявил, что Япония продолжит тесно сотрудничать с Украиной в целях дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Сибига выразил Японии глубокую признательность за поддержку и выразил веру в то, что Япония будет вместе с Украиной в течение периода ее восстановления. Украина продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре на территории России, что приводит к нехватке топлива в стране. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что его страна нанесла удар по еще одному нефтеперерабатывающему заводу. Зеленский заявил в социальных сетях, что украинские силы нанесли удар по объекту в Уфе, расположенной более чем в 1300 километрах от линии фронта. Он назвал это полностью оправданным ответом на действия России. В июне Украина нанесла удары по нефтеперерабатывающим заводам в Москве, а также по нефтехранилищу в Крыму, который Россия в одностороннем порядке аннексировала в 2014 году. В воскресенье президент России Владимир Путин в эфире государственного телевидения затронул проблему нехватки топлива. Он признал наличие дефицита, но настаивал на том, что он не является критическим. В крупнейшем крымском городе Севастополе введены ограничения на продажу бензина, и цены резко выросли. На российском Дальнем Востоке местные власти установили лимиты на дизельное топливо для большегрузных автомобилей. Один местный водитель пожаловался на ситуацию, сказав, что вынужден тратить много времени на то, чтобы объехать разные заправки и наполнить бак. Аналитики утверждают, что Украина нацеливается на энергетическую инфраструктуру, стремясь настроить российское население против конфликта. Переговорщики от Соединенных Штатов Америки и Ирана проводят по отдельности встречи с посредниками в Дохе в Катаре. Президент США Дональд Трамп похвалил эти переговоры за достигаемый прогресс, заявив, что стороны очень хорошо ладят. В среду Трамп выступил перед корреспондентами в Мэриленде. Он заявил, что по состоянию на данный момент денуклеаризация Ирана продвигается хорошо. «Они провели хорошие встречи, так что посмотрим», — добавил президент. Трамп сказал об этом в то время, когда в Дохе состоялась встреча представителей США с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдул-Рахманом Аль-Тани. В среду вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что темой обсуждений был Армузский пролив. Он сказал, что дела уже идут в замечательном направлении. Нефть теперь стоит $68, начинают снижаться цены на бензин. Вице-президент подчеркнул, что американская сторона сосредоточена на том, чтобы обеспечить продолжение этого прогресса. Государственная СМИ Ирана сообщила, что заместитель министра иностранных дел Казем Гариб Абади встретился с руководством Катара. В сообщении говорится, что они рассмотрели ход реализации меморандума о прекращении огня. Также сообщается, что состоялась трехсторонняя встреча представителей Ирана, Катара и Пакистана, однако прямых переговоров с США не проводилось. Позднее Гариб Абади рассказал корреспондентам о том, что переговоры по окончательному соглашению еще не начались. Он добавил, что пока идет согласование времени и места их проведения. 2 из 4 основных маршрутов для восхождения на гору Фудзи, высочайшую вершину Японии, открыли сезон. Тропа со стороны префектуры Яманаси, а также тропа Субасири со стороны префектуры Сидзуока открылись в среду. Власти префектуры Яманаси ввели ограничения, чтобы предотвратить ночные восхождения, скопление людей вблизи вершины и другие действия, вызывающие проблемы. В число принятых мер входит ограничение числа поднимающихся людей до 4000 человек в день и взимание с каждого из них платы в размере 4000 йен или около $25. Ворота на 5-й станции маршрута будут закрыты с 2 часов дня до 3 часов утра. В среду на 5-й станции собралось множество любителей горных восхождений из Японии и других стран.
По данным властей префектуры, по состоянию на 11 часов 30 минут через ворота прошли 1643 человека. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 18-м уроке мы расскажем, как делиться вашими впечатлениями. Во второй части урока мы поговорим о японских синкансенах.
1: Фотограф из Китая Мия только что вернулась из своей поездки в префектуру Нагано, где она много фотографировала. В гостиной дома Харусан она рассказывает студентке из Вьетнама Там и роботу-домовладелице Харусан о своем путешествии.
0: Послушайте диалог 18-го урока.
2: Окаэри насай. Нагано ва доу дешта ка?
3: Сугоку танашикатта дес. Шашин о таксан торимашта. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Давайте разберем каждую фразу по порядку.
1: Харусан обращается к Мия.
2: お帰りなさい。
0: С возвращением домой.
2: 長野はどうでしたか?
0: Понравилось в Нагано.
1: Мия отвечает.
3: すごく楽しかったです。
0: Было очень весело.
3: 写真をたくさん撮りました。
0: Я сделала сотни снимков.
3: それからお蕎麦も食べました。
0: И еще попробовала лапшу соба.
3: とても美味しかったです。
0: Очень вкусно.
1: Харусан говорит.
2: そうですか。
0: Правда?
2: よかったですね。
0: Рада это слышать.
1: Мия добавляет.
3: Нагано の人はとても親切でした。
0: Люди в Нагано очень добры.
1: Там говорит.
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Похоже, ты отлично провела время.
1: Кажется, Мия и правда отлично съездила в префектуру Нагано.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: お帰りなさい。Нагано はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока «Было очень весело».
3: すごく楽しかったです。
0: Запомните эту фразу и сможете выражать свои впечатления о том, что вы делали. Разберем слова в этой фразе. Сугоку означает «очень», а таносикатта дес было «весело». Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать о действии в прошлом. В случае с глаголом замените окончание «мас» на «масчта» и получится прошедшее время. А сейчас мы рассмотрим, как меняются прилагательные или существительные в прошедшем времени. Начнем с «и» прилагательных. Это прилагательные, которые заканчиваются на «и». Например, «веселый» – «таносий». Замените окончание «и» на «катта», и получится прошедшее время. Таким образом, это «весело» – «таносий дес» превратится в «таносикатта дес». Было весело.
1: Слушайте и повторяйте. Катта произносится с короткой паузой между ка и та.
5: Таношикатта дес. Сугоку таношикатта дес.
0: Еще один пример из диалога. Ойсикатта дес, что означает было вкусно. Прошедшая форма от вкусно. Ойси дес. Также «йокатта дес» – это прошедшая форма от «хороший» – «и дес».
1: Звучит как исключение, да? «И» в прошедшем времени меняется на «йокатта»?
0: Да, это исключение, которое надо запомнить. Теперь перейдем к «на» прилагательным и существительным. В случае с ними замените связку «дес» на «деста», и получится прошедшее время.
1: Мы уже проходили «на» прилагательные, да?
0: Конечно. «На» прилагательное получает окончание «на», как только присоединяется к существительному. Например, когда слово «добрый» присоединяется к существительному, Оно звучит как синсетсуна. Если оно играет самостоятельную роль в предложении, оно звучит синсетсудес. Чтобы образовать форму прошедшего времени для синсетсудес, замените «дес» на «десита». Получится синсетсудесита. Если связка «дес» стоит за существительным, как в «таноси рёко дес» — это веселая поездка, можно сформировать форму прошедшего времени тем же способом. Получится «таноси рёко десита».
1: Давайте послушаем беседу о впечатлениях от поездки.
2: Осака ва доу дешита ка?
6: Йокатта десу. Тотемо нигияка дешита.
0: Разберем значение фраз.
2: Осака ва доу дешита ка?
1: Понравилась Осака?
0: Осака – крупнейший город на западе Японии. До дештака означает «как было», «понравилось». До – это «как», за ним стоит дешта. Поэтому вы сразу понимаете, что речь идет о прошлом.
6: Тотемо нигияка дешта.
1: Было хорошо.
0: Помните, что «йокатта» – это и прилагательное, и в прошедшем времени.
6: Йокатта дес.
1: Было очень оживленно.
0: Тотемо означает «очень». Нигияка дешита – это форма прошедшего времени на прилагательного нигиякана – оживленный.
1: Попробуйте повторить ответы после вопросов.
5: Осака ва доу дешита ка? Йокатта десу. Тотемо нигияка дешита.
0: А теперь ваша очередь делиться впечатлениями. Представьте, что вы вернулись из отличной поездки. Расскажите, что было чудесно. Чудесное и прилагательное.
5: Субараши. Субараши.
0: Попробуйте.
6: Субарашкатта десу. Субарашкатта десу.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Хару-сан. Запомните это выражение.
2: Окаэри насай.
0: Окаэри насай означает «с возвращением домой» или просто «с возвращением». Это приветствие обращено к тем, кто только что вернулся. В семье можно просто говорить «окаэри». С другой стороны, персонал отелей будет использовать более формальное выражение. Окаэри насай масе.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: Окаэринасай.
8: Окаэринасай.
9: Окаэринасай.
1: Послушаем сегодняшний диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как Мия делится впечатлениями.
2: Окаэринасай. Нагано ва доу дешита ка?
3: Сугоку таношикатта десу. Шашин о таксан торимашита. Соре кара о соба мо табемашита. Тотемо оишикатта десу.
2: Соу десу ка. Йокатта десу не.
4: 長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。
5: ミーヤーのトラベルガイド.
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Как мы слышали, Мия посетила префектуру Нагано. Доехать туда можно за 90 минут от Токио на скоростном синкансене. Сегодня мы поговорим о японских синкансенах.
0: Настя, вы уже путешествовали на синкансене в Японии?
1: Пока нет. В Японии много линий суперэкспрессов синкансен, которые соединяют регионы страны. Есть разные виды синкансенов с разными названиями.
0: Путешествовать на синкансене очень удобно. До большинства крупных городов Японии можно добраться от центральной станции Токио за несколько часов. Например, 500-километровое путешествие между Токио и Киото займет чуть больше 2 часов.
1: Как пассажиры проводят время в поездке?
0: Наслаждаются видами из окон, едят обеды в коробочках бенто, читают или дремлют. В синкансенах всегда чисто и спокойно.
1: Уже хочется отправиться в путешествие.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там пойдет по магазинам, чтобы подготовиться к путешествию. Оставайтесь с нами.
10: Радио Ниппон です. 東京からお送りします。
7: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.